Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Окей, погнали. Еще одни 30 минут, в которых музыки будет много и музыки классной. Например, услышим The Bowser, хит Magnetic.

Monster Swim от BTS. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса. Будь с Европой Плюс и слушай только правильную музыку.

Magnetic. Это норвежское трио The Bowser на радиостанции номер один в России. И прежде чем продолжим двигаться далее, хочу напомнить тем, кто еще не скачал наше новое мобильное приложение Radio Hub, что это можно сделать прямо сейчас.

0: и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами легенда Нелли, Just I Dream, а еще Лиани и Каллум Скотт, Hit Stay. Только прежде напомню, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Каллум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

полный максимум. Или есть еще один вариант. Это уже сегодня вечером в 20.00 по Москве включить летний вайб с Костей Фоминым. Место, где можно налить себе прохладного лимонада со льдом и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа под легкие, приятные солнечные хиты. Так что советую не пропускать. А прямо сейчас советую не пропускать таких хитмейкеров, как Луи Фонси и Дэдди Янки с хитом всех времен и народов «Деспасито». Услышим трек «Galaxy», диджей Кунгс и Тафилос Лондон уже через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: держать позицию на этой неделе, посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, итальянский проект Ave, летнюю тему Meet Me in the Dark, Боба Синклера и Кайзо с дэнс-работой I Can't Wait. Но прежде с нами Акчен, Сера и Миша Миллер, хит под названием Don't Leave Kylie.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая новинка, Bizarre. Who knew love can be so bizarre? Также появится группа «Градусы» и тоже свежая работа «На ресницах». И послушаем диджей из Норвегии Алан Уокер, «Broken Strings». Список весьма внушительный, но далеко не полный. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: в рубрике «Не стареют душой ветераны» Мадонна. Мадонна на Европе Плюс, ее новинка «Бизар», клубные биты Мартина Гаррикса и фирменный драматичный стиль королевы попа. Ну и вы знаете, конечно, что нужно делать, если песня вам понравилась. Разумеется, поддержать ее в Еврохит ТОП-40. Еще раз напомню, Мадонна, Мартин Гаррикс, «Бизар». Голосовать на europaplus.ru. Окей, энергично продолжим. Далее у нас здесь Рики Тики Мартин. Сведем вам «Old School» и хитом «Living La Vida Loca». До этого Алекс Уоррен и его «Fever Dream».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

мы, как в песне отзвучавшей, как птицы Феникс этим новым утром, восстаем из пепла в момент, когда солнце пробивает мрак. Так, такое у меня сегодня поэтичное настроение после прослушивания Marshmello и Portugal The Man. Да, ребята, доброго утра всем. Вы слушаете Европа Плюс, а мы просыпаемся и бодримся. И здесь для вас на радиостанции номер один в России идеальный саундтреск уже имеется. Скоро суперновинка Michiko от диджея Годжа и Джейсона Дерула. А еще зажигалка Five More Hours Криса Брауна.

0: праздник, что на латыни значит «рожденный в день Господень». Ну а что, так и есть, Доминик Файк. Талантом Господь его не обделил. Парень и в кино снимается, и песни классные сочиняет и поет. В качестве подтверждения отзвучавший номер «Baby Doll». «Baby Doll», между прочим, второе место Еврохит ТОП-40. Окей, 6.48, точное московское. Суперзвездно. Продолжим до финала часа на Европе Плюс. Сия, Кайли Миноук и Джастин Бибер.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: столице 7 часов. Время новостей. Время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. И погода в Москве наладится к выходным. Об этом прямо сейчас. Итак, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Нил Меннон, присоединились к участникам текущей экспедиции. На МКС их встретили россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также француженка София Дено. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться, так должно быть, исходя из макроэкономических показателей стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25. Следующее заседание по вопросу ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, ЦБ может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная страны со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010-м они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится сегодня в 10 вечера по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся сборные Англии и Аргентины. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря. В октябре 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления, а на прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух в столице прогреется до +27, в воскресенье до +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По словам Тишковца, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек, евро также в плюсе 88,53. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее УИ. Тимур Бодров. С добрым утром.

Счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее все вокруг вас. Поэтому давайте сегодня, в среду, 15 июля, устроим эпидемию улыбчивости. Вот, а для этого прямо сейчас у нас начинается летнюю. Да. Приветики, я Тимур Бодров. Так, расскажу, чем мы займемся этим утром, чем будем вас радовать. Разумеется, хитами и подарками. В этом часе устроим лето-микс, там для тебя беспроводные наушники. Также будет игра «Кто куда», в которой ты можешь рассчитывать на беспроводную колонку. А после 9.00, конечно же, игра на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус 10 кэсиков. Какая сумма для тебя отложена, расскажу чуть позже. А пока в Москве 7.04. Всем летнее утро.

0: эспрессо-шот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да, это я сейчас не только про группу BTS и песню Swim, что дали в летнем УУ. Также неимоверно бодрит инфа для игры на повышение. Да, сегодня после 9:00 жду тебя в нашем денежном хранилище, а там сегодня 2520 рублей. Да, та самая сумма, после которой тебе стоит остановиться в игре на повышение. 2520 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение после 9:00.

выпустил первый сольный альбом. В конце прошлого месяца появилась пластинка 21. Да, альбом, в котором французский диджей-продюсер объединил все жанры, которые сформировали его как музыканта. Ну и отдельно поздравить парня можно с тем, что сингл, звучавший Moving to the Sun, сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Окей, 7.21 в столице. С героями музыки электронной танцевальной продолжим. Скоро с нами Тиесто и Loud Luxury.

0: гороскоп. В летнем У.
1: Значит, собрали информацию о звезд, что день сегодняшний готовит для вас. Сегодня среда, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже, даже не предусмотрена звездами. Рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: таким молодым у нас дорога. Норвежские парни Эдвард, Филипп, Фредерик, а вместе команда Дебауса. В какой-то момент они были известны только у себя на родине, но вот в 26-м слава их шагнула за пределы Скандинавии, и мы наслаждались песней «Magnetic».
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.

0: ребята, наушники беспроводные. Но просто так я их тебе не отдам, просто так не подарю. Необходимо опознать одну из суперзвезд, одну из героинь нашего эфира по факту о ней. Так, слушайте внимательно, вот он факт. Значит, сценическое имя певицы этой отсылает к песне группы Queen, хотя фанаты называют ее мамой-монстром. Если догадался, о ком идет речь, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Это «Микс». В летнем на Европе Плюс.
1: Мы Настю приветствуем. Настю из Москвы. Настя, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Приветики. Значит, 15 июля на календаре, макушка лета. И что скажет Настя? Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
2: Конечно, полон.
1: Конечно, полон. Конечно, полон. Столько еще приключений ждет тебя. Наверное, еще и отпуск впереди.
2: Ну, это вряд ли.
1: Вряд ли. Ну, ладно. Зато прямо сейчас лето-микс. Лето-микс — твоя возможность выиграть крутые наушники. Значит, но для этого нужно тебе, Настя, опознать всемирно известную артистку, звезду, героиню эфира Европа Плюс по факту о ней. Значит, факт такой. Сценическое имя этой певицы отсылает к песне группы Queen, хотя фанаты называют ее мамой-монстром. Настя, о ком идет речь?
2: Леди Гага.
1: Леди Гага. Ну, давайте проверим. Включаем лето-микс.

0: Анастасия, тебя. Ура! Вот, пусть это лето будет классным, таким же, как и сегодняшнее утро для тебя. Все сбудется.
1: Да, всем спасибо.
0: Спасибо тебе, и отличной среды. Ребята, продолжаем хит-марафон. Кто для нас далее поет? Бар Сонг Типси исполняет Шабузи.

только не отправишься на поиски любимки своего человечка, даже на Луну малиновую. Вот. Ну, единственное, что меня лично останавливает вот свидание с лунатиками, лунатессами, так это то, что целоваться в скафандре там на Луне будет неудобно немного, да, ребята? Вот. Хотя, я думаю, и эта проблемка решаема. Главное, человечка своего найти. Моя и Мишель в летнему только что. Продолжим в компании Усатика-Касатика. Ждем Бенсона, Буна, его Sorry, I'm here for someone else.

0: пятница сегодня, среда. Пора уже строить, наверное, да, планы на выходные. Вот ребята рассказали о том, что собирается в парк аттракционов. История Rise and Fall. Будут кататься на американских горках. Наше движение вперед, а впереди у нас второй час летнего.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 8:00. Европа плюс. С нами Марат Бекмедов, мы слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Трудоустройство на стажировку закрепят законодательно. Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в Грузии. И россияне задерживаются на работе ради уединения. Об этом прямо сейчас. Итак, в России законодательно закрепят понятие трудоустройства на стажировку и стажер. Соответствующее поручение дал президент. В частности, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Ранее, напомню, Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей. Они смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. Почти 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали больше 3,5 миллионов человек. Медики говорят, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные гостиницы 4-5 звезд у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят уже после игры. Также в комплект входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Финал Мундиаля, напомню, пройдет 19 июля. За титул поборется сборная Испании и победитель пары Аргентина-Англия. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета «РУ». При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще четверть считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что не испытывает потребности в одиночестве. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Национальный день русской лени. День русской лени. У нас вообще лень, конечно, особенная. Потому что если в других странах ленивец просто откладывает дела, то у нас он ждет, пока все само сделается, случится. Ну, вы помните, да, там по щучьему велению. Илья Муромец, в конце концов. Вот. И вообще, наша лень, она такая. Это инкубационный период для гениального стартапа. Отметим это дело. Вот, ну и давайте сегодня не корите себя сильно, если вы там неэффективны. Всем классного дня вместе с Европой Плюс. Я Тимур Бодров, и у нас второй час летнего утра.

0: Джекпот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: А джекпот в летнем УУ, это, конечно же, игра на повышение. Вот, если что, подсказку для игры это я озвучил в прошлом часе. Повтора не будет. Вот, зато расскажу, что приятного есть во втором часе летнего УУ. Значит, скоро кто куда, твое путешествие в прикольные места планеты и возможность выиграть беспроводную колонку. Не пропусти, держи мобилу под рукой. Что касается хитовых перспектив, прямо сейчас итальянские парни «Медуза» и хаус-гимн трудоголиков история «Don't Wanna Go Home».

0: Бомбалео, новый герой вселенной бомбардира крокодила. Бомбалео, акула кофеина, спонсор нашего раннего подъема. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Далее сменим пластинку в летнем У, послушаем модных парней нынче. Рок-группу Temper City с блокбастером Self-Aware.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
9: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 41-99-50. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 в комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: группы этот Black Eyed Peas. Ну, кайф.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: И сегодня маленькая пятница, среда, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите максимальный день в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальные подтверждения. Близнецы, самое время сказать «Ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: 26-й стал годом прорыва для этого нидерландского дуэта. Он называется Another. Another. Парни в этом году дропнули мега-песню Talk to You. И пластинку тоже выпустили крутую. Называется Witness. Знакомьтесь как-нибудь на досуге. Там вообще много годноты, не хуже отзвучавшей песни. Группа Another. Окей, 8.35 в столице. Далее у нас тут синти-поп подгон от группы Клан Карусель. И будет кто куда. Кто куда, твой шанс сгонять в одно из самых живописных мест планеты и выиграть беспроводную колонку. Хочешь, получишь. Главное это звонить. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в Алания Синема.
7: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: Алания Молл.
8: Московское шоссе 3К.
9: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
14: Меню для счастливого человека.
13: С 9 до 14 часов завтрак.
14: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
13: На обед вкуснятина.
14: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
13: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
14: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
13: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
14: Доставка 8-999-844-34-34.
13: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Кто куда? У нас вопрос: кто здесь? Кто здесь? Здесь Анюта из Новосибирска. Аня, привет, доброе утро или добрый день, да, в Новосибирске уже.
2: Здравствуйте, да, день.
1: Добрый день. Значит, давай, Анюта, кто куда? Давай представим, я, не знаю, инопланетянин. Впервые оказался в Россиюшке, вот, и не знаю, куда мне отправиться в путешествие. Посоветуй, пожалуйста, Аня, какое-нибудь место классное, где ты бывала, или, по твоему мнению, лучше туда сгонять прежде всего, что-нибудь такое оригинальное и не банальное.
2: Ну, я там не была, но я бы посоветовала Калининград.
1: Калининград. А как же Новосибирская область? Как же Новосибирск, твой родной край? Сибирь. Там столько классных мест. Почему не Сибирь, Аня?
2: Ну, тут холодно, а там тепло и климат более приятный, насколько я слышала. Но в Новосибирске мошек сейчас очень много.
1: Мошек много.
2: А в Калининграде такой проблемы нет. Мошек-комаров, насколько я знаю.
1: Ребята из Калининграда, сообщите, как там у вас там с мошками дела обстоят. Так, хорошо, Анюта, значит, в Калининград сгоняем, но мы сейчас с тобой отправимся в другое место, заграничное. Расскажу про это место на карте. Вопрос потом задам. Справишься с вопросом, получишь беспроводную колонку. Итак, мы с тобой, Анечка, отправляемся на остров Хайнань в Китае. Заедем на бухту, в бухту Дадунхай в окрестностях города Санья. Значит, наши с тобой планы – это отведать там сок молодого кокоса в местном баре, перекусить банми и покататься на сапе. А еще, я думаю, было бы здорово полетать на флайборде. Флайборде. И вот сейчас, Анюта, вопрос мой такой. Что же такое флайборд? Значит, флайборд — это, ну, проще говоря, ботинки такие водометные, которые поднимают над водой человека. Или это такой тип аэростата? Значит, ботинки или аэростат? Что такое флайборд, Анюта?
2: Аэростат — это что? Это что-то с воздухом, да?
1: Ну что такое, да?
2: Ну, пусть будет первый вариант.
1: Пусть будет первый вариант ботинки, которые поднимают над водой. И это абсолютно верно. Все, победа. Вот, как-нибудь мы с тобой в Китае на Хайнане окажемся. Но сейчас я поздравляю тебя и дарю колонку беспроводную. Вот, бери ее с собой в путешествие, слушай хиты от Европа Плюс. Вот, спасибо тебе, Аня, Новосибирску большой привет. Ребята, мы продолжаем далее в летнем У. Джон Сам, это его Shades of Blue.

Любовь, похожая на ртуть, токсичный, ядовитый путь. Не хотелось бы, конечно, таких отношений. Уж лучше бы, я не знаю. Любовь, похожая на сталь. Потому что с ней не страшна любая даль. Вот, а наши чувства к Ване Дмитриенко, конечно же, как сталь, крепки. Вот, идем мы тут на концерт Вани в Лужники 2 августа. Идем и вас, между прочим, зовем.

0: Feel So Bad. Это Моби. Надеюсь, вы не скисаете там сегодня, как герой истории. Вот. Но даже если да, ничего страшного. Всегда лучше прожить грусть, проплакаться и очиститься перед началом нового дня. Так, ну и давайте, дефицит серотонина восполняем мы, Европа Плюс. У нас тут начинается третий час летнего утра.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: точное московское 9:00. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. В Москве снизилась средняя стоимость номера в гостиницах, и 40% россиян не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. Об этом прямо сейчас. Итак, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Мэннон присоединились к участникам текущей экспедиции. На МКС их встретили россияне Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также француженка София Дено. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010-м они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится уже сегодня. В 10 вечера по московскому времени во втором полуфинале встретятся Англия и Аргентина. Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы снизилась в течение года на 6%. По данным аналитиков рынка, в период с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. Основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя цена номера 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показателя прошлого года на 6%. Дополнительный причал «Киевский» на 4-м регулярном речном маршруте электросудов откроют сегодня. Как сообщили в Дептрансе, это позволит разграничить потоки судов и сделает поездки еще удобнее. Также с этого дня изменятся тарифы на поездки на 1-м и 4-м речных маршрутах. Так, по карте «Тройка» поездка в будни будет стоить 400 рублей, в выходные и праздники 700, при бесконтактной оплате 450 и 750 рублей соответственно. 40% россиян не ставят достижения богатства в свои жизненные планы, 4% считают, что они уже достигли богатства, около трети сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а почти каждый пятый верит в то, что еще сумеет стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z, среди них в свои силы верит 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53, в Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Маргарина. Маргарина. В этот день, 15 июля, в Париже, в 1859-м, химик Ипполит Межмурье маргарин и запатентовал. Кстати, фан-факт. Слово «маргарин» произошло от греческого «маргаритес», что значит «жемчужина». Это потому что химику, ну, правда, уже другому, но тоже французскому, показалось, что капли жира на его изделии имели жемчужный блеск. Вот так вот. Поздравляю вас с праздником. А у нас на Европлюс другой праздник. Праздник хитов. В режиме 24/7 его отмечаем. Прямо сейчас в столице 9.04. Я Тимур Бодров. И встречайте третий час летнего. Летнее

идеальный саундтрек для вечернего чила. Музыка, чтобы создать атмосферу пляжной вечеринки прямо в городе, на работе, в тачке. Сейчас демо-версия вечерних танцев. Здесь британский электронный гений Jamie XX и Robin. Слушаем «Life».

и яркий, взрывной, невероятно солнечный трек «Life». Ну и да, еще больше солнечных клубных хитов, 100% музыкального релакса этим вечером на Европе Плюс. Ребята, в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 8 вечера.

0: хотя нет, говорят, дождь сегодня возможен. Но ладно, зато на выходных будет в столице полноценное лето. Джонни Федук прямо сейчас в летнем удале. Хип-хоп темы «Ever since you left me, I went deaf».
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск, Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив» с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Реклама не является публичной офертой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Это 15 июля, и это гороскоп. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам. В хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: идеально вписывается в концепцию исповеди на танцполе от Мадонны. Песня «Bizarre» с альбома «Confessions 2». Говорят, песня посвящена супругу королевы попа Шону Пену. Мол, та токсичная связь до сих пор имеет над ней власть. Вот такая «Love Bizarre». Ну что, у нас тут никакой токсичности, а только приятности в летнему, потому что скоро у нас игра на повышение, а там для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 тысяч рублей. Хочешь забрать все это? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб «Сайбер Икс».
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: решение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Это игра на повышение, а это Оля, знакомьтесь, из Уссурийска, Приморский край. Оля, привет, доброе утро. Добрый день.
2: Привет, привет.
1: Приветики, приветики. Ну что, Оля, у нас что тут? 15 июля на календаре, поллета прошло. Давай, какую оценку по 10-бальной шкале ты ставишь первой половине лета?
2: 9.
1: 9, нормально. А себе? Насколько ты была молодец в эти первые летние дни?
2: От 1 до 10?
1: Ну 12. Да, тоже, да, давай. Сколько?
2: 20.
1: Значит, не упускала ни одной возможности, отдыхала, загорала, купалась, радовалась жизни. И это, в общем, правда, потому что ты хотела оказаться в игре на повышение, и вот ты с нами в эфире радиостанции номер один в России. Значит, поздравляю тебя, Оля. Тебя ждет далее поход в наше денежное хранилище. Предстоит открывать ячейки одна с другой. Правда, нужно вовремя остановиться, потому что если ты не остановишься, то все сгорит. И сумма отложенная, и бонус 10 000 рублей. Готова ли ты, Оля?
2: Готова.
1: Погнали! Итак, открываем сразу первую ячейку. Чего ждать?
0: 2020 рублей.
1: 2020 рублей стартовая сумма. Что делает Оля?
2: Оля идет дальше.
1: Оля идет дальше, окей.
0: 2470 рублей.
1: 2470 рублей. И погоди, вот тут еще что?
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: То есть общий выигрыш сейчас 12 470 рублей. Оля, что мы делаем?
2: Оля идет дальше.
1: Оля идет дальше. Хорошо, следующая ячейка.
0: 2520 рублей.
1: 2520 рублей. Что делает Оля?
2: Оля забирает.
1: Забирай деньги. То есть больше ячеек не открываем?
2: Не открываем.
1: Есть время, подумай.
2: Нет, не открываем.
1: Вау! Ну что, мы поздравляем тебя, Оля. Только что ты выиграла не только отложенную сумму 2520 рублей, плюс бонус десяточка, 10 кэсиков и твой общий выигрыш 12 250. Ура!
2: Ура!
1: Ура! Так, Оля, давай, кто первый раз слышал игру на повышение, не понимает, почему так все с тобой случилось, почему ты так легко, уверенно шагала в нашем денежном хранилище. Что для этого нужно было сделать?
2: Нужно было внимательно слушать подсказку.
1: Да, в 7 с копейками я озвучиваю, какая отложенная сумма есть в нашем денежном хранилище. И, собственно, благодаря этому Оля, не пропустив подсказку, уверенно себя чувствовала в игре. Ну что, Оля, я еще раз тебя поздравляю. Вот, яркого лета желаю.
2: Спасибо.
1: Чтобы погода не подводила и все было как ты хочешь. Значит, Оле, поздравления, Уссурийску привет. А мы, ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Альфа, Ману Чао и Амэ Ми Пиаче.
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

Обожаю эту песню, такой ночной электропоп с диско-грувом. Это Дракула от Тейм Импала и Дженни. И приятно, кстати, что хит этот сейчас занимает первое место в чарте нашем в Еврохит ТОП-40. Окей, 9.49 в столице, финалем летнего удаления под хиты от Клан Карусель, Эминема и Рианы.

0: Рианна, Eminem, Love the Way You Lie. Финалит летнее у сегодня. Ну что, ребята, всем спасибо. По-моему, это было классное утро. Подарки раздали, колонки, наушники. Пробежались по денежному хранилищу. И знаете, завтра все повторится. Летнее у вернется в 7.00. Вечером сегодня не пропустите летний вайб. Танцуйте, наслаждайтесь летом. Я Тимур Бодров. Всем классного дня. Пока.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Москве 10 часов утра. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС. В России могут появиться университетские гостиницы, и россияне стали есть больше овощей. Об этом прямо сейчас. Итак, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на этот период будут продолжены полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Ну а после стороны продолжат обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые нужно будет использовать для станций обеих стран. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться, так должно быть, исходя из макроэкономических показателей стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25% до 14,25. Следующее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. В ведомстве считают, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Предполагается перепрофилировать статус университетских гостиниц ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных, либо прошедших капитальный ремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года. Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 32-й игровой день. Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Англии и Аргентины. Матч начнется в 10 вечера по московскому времени. Для обеспечения порядка в Атланте, где состоится игра, будут задействованы дополнительные силы полиции. Напомню, первым финалистом турнира стала Испания, которая в полуфинале со счетом 2-0 победила Францию. Ну а финал пройдет 19 июля. Подавляющее большинство опрошенных россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели зимний в период. При этом 40% опрошенных стали есть овощи значительно чаще. Таковы данные исследования, результат которого публикует газета.ру. В качестве главных причин изменения рациона респонденты указали сезонность и появление большего количества свежих овощей на прилавках, а также общее снижение цен на растительную продукцию и желание питаться правильно. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 53 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и прекрасной среды.

0: Под этот трек органично танцевать даже под дождем, особенно ты под летним. Конечно, диджей Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди, Мичико на радио номер один в России, 10:20 в Москве. Миша Зайцев, меня зовут, летим вперед, Джон Ньюман нас ожидает с треком Love Me Again сразу после Лени и Кэллум Скотта. Стей в твоих динамиках совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: градусы, сделали все для того, чтобы время вокруг нас стало slow-mo. А теперь в замедленности будем слушать Imagine Dragons. Дальше трек Believer сразу после Die For Me. А Джейн в твоих динамиках на Европе Плюс не пропускай.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный.

0: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно это Эдди Свимс, красавчик появится, споет свой свежий хит «Mr. Know It All». До этого Ева Симмонс «Blood Fire». Ну и, конечно, этим летом никуда без Tokyo Hotel и «California Nights». California Nights. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вернем

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
12: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
12: Эти хиты выбираешь ты.
15: Hi, I'm Chris.
16: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия не планирует вводить дифференцированный режим отпуска топлива на АЗС. В республике усилены меры поддержки многодетных семей, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по сумо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: В Северной Осетии нет необходимости вводить дифференцированный режим отпуска топлива на АЗС. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, поставки горюче-смазочных материалов осуществляются ежедневно. На отдельных автозаправочных станциях фиксируются очереди. Однако ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты министерства ежедневно проводят мониторинг наличия топлива и цен на заправках. Изменен порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям Северной Осетии. Решение приняли на заседании правительства республики. Нововведения коснутся более 7 тысяч детей. Теперь родителям не придется предоставлять справки о статусе многодетной семьи, усыновлении ребенка или оформлении опеки. Необходимые данные соцзащита будет получать самостоятельно. Также изменились правила назначения выплаты на покупку школьной одежды и спортивной формы. Если в семье есть ребенок с инвалидностью, ее будут назначать до достижения им 23 лет независимо от формы обучения. Более 1000 кубометров воды в сутки дополнительно получают жители Нагира после восстановления скважин. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Специалисты республиканского водоканала установили новые насосы, смонтировали трансформаторные подстанции, подвели электроснабжение и заменили внутриплощадочные коммуникации. Работу впервые выполнили с использованием собственной буровой установки предприятия. Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию ассистент-экскурсовода. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, проект «Проводники смыслов» школы юного экскурсовода стартовал в сентябре прошлого года. За время обучения участники изучили историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности и прошли практическую подготовку. Программу с отличием окончил 61 ученик. Сборная Северной Осетии успешно выступила на всероссийских соревнованиях по сумо, суматоре, кубани. Как сообщает Минспорта Республики, турнир прошел в Новороссийске. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Подготовил сумоистов Эдуард Рамонов. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Эдди Дикей устраивает Бамба Лейла в наших сердцах. Я, Миш Зайцев, хочу тебе напомнить, что у нас существует приложение, которое называется Radio Hub. И ты можешь устраивать Бамба Лейла не только сидя в машине, когда куда-то едешь и слушаешь Европу Плюс, да, или где-то возле радиоприемника, а где бы ты ни находился в своем смартфоне. Нас можно держать под рукой. Там все музыкальные потоки, в том числе новые, совершенно очаровательные. Я от чистого сердца рекомендую зайти послушать обновленные плейлисты. Там очень-очень круто. Также прямая трансляция с нашей студии. Прямо здесь, прямо сейчас. Зайди, посмотри, зацени мою средневековую рубашку. Да, сегодня вот такой необычный стиль. Ray, where is my husband? Впереди, сразу после Temper City. Self-aware в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб Cyber X.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Cyber X на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса только музыки. Рассказываю, что послушаем. Моя Мишель появится, споет на малиновой луне.
2: На малиновой луне.
1: Сразу после Action от The Skull. Чуть ранее Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. Все это уже в следующем часе на радио номер один в России.
3: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Озон.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хит.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в столице.

0: Kings of Blue, Европа плюс, Джон Сами, Девалд и Джулия Чорч. Да, мы плавно двигаемся дальше. У нас лето за окном, шикарное настроение. Да, бывает дождик, да, иногда пасмурно. Ну и что? Полезно тоже освежиться когда-нибудь, да? Поэтому вообще перемена погоды, она способствует хорошему настроению. На самом деле, не все же нам все время под солнцем, да, загорать или под тучами находиться. Нет, так даже можно запоминать какие-то вещи. Знаете, есть такой лайфхак. Переходишь в разные комнаты, чтобы учить стихотворение. Вот запомнил все стихотворение. Поэтому, если вам нужно что-то запомнить, выучить, смена погоды, она этому поспособствует. Можно запомнить хиты на Европе Плюс. Тексты трека Crazy, например, Гнарлс Беркли очень скоро прозвучит. Будем запоминать вместе сразу после Алекс Уоррена Fever Dream в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». Ленина, 63.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб Cyber X.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Cyber X на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе Юг 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: конечно, в середине июля кто вообще хочет уходить домой? Не знаю. Don't wanna go home, Медуза. Генри Гамомил здесь, на радио номер один в России, 12.35 в Москве. Mount Noise Generation впереди, Round the World. Сразу после Dave Teams, Rain Dance, не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Трек, под который Доминик Файк проходится от кухни до холодильника в развалочку, да, и напевает Baby Doll на Европе Плюс. Впереди больше китов, больше музыки в финале этого часа. Тимофей, Бартос Бренес и Терри Би Хевен. Также Шуга Дэдди успеем послушать. Тота Эбигейл и Акчен в твоих динамиках.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Вернем на...

0: летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: интернет-решения. Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Хаван, Тимофей Бартос, Бранас и Тереби на радио номер один в России. Да, мы плавно движемся вперед. Там больше китов, больше музыки. Все для тебя.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северная Осетия не планирует вводить дифференцированный режим отпуска топлива на АЗС. В республике усилены меры поддержки многодетных семей, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по сумо. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: В Северной Осетии нет необходимости вводить дифференцированный режим отпуска топлива на АЗС. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, поставки горюче-смазочных материалов осуществляются ежедневно. На отдельных автозаправочных станциях фиксируются очереди. Однако ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты министерства ежедневно проводят мониторинг наличия топлива и цен на заправках. Изменен порядок предоставления социальных выплат многодетным семьям Северной Осетии. Решение приняли на заседании правительства республики. Нововведения коснутся более 7 тысяч детей. Теперь родителям не придется предоставлять справки о статусе многодетной семьи, усыновлении ребенка или оформлении опеки. Необходимые данные соцзащита будет получать самостоятельно. Также изменились правила назначения выплаты на покупку школьной одежды и спортивной формы. Если в семье есть ребенок с инвалидностью, ее будут назначать до достижения им 23 лет независимо от формы обучения. Более 1000 кубометров воды в сутки дополнительно получают жители Нагира после восстановления скважин. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Специалисты республиканского водоканала установили новые насосы, смонтировали трансформаторные подстанции, подвели электроснабжение и заменили внутриплощадочные коммуникации. Работы впервые выполнили с использованием собственной буровой установки предприятия. Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию ассистент-экскурсовода. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, проект «Проводники смысла в школу юного экскурсовода» стартовал в сентябре прошлого года. За время обучения участники изучили историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности и прошли практическую подготовку. Программу с отличием окончил 61 ученик. Сборная Северной Осетии успешно выступила на всероссийских соревнованиях по сумо, суматоре, кубане. Как сообщает Минспорта Республики, турнир прошел в Новороссийске. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Подготовил сумоистов Эдуард Рамонов. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс евро 88 рублей 53 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
2: Онлайн. Владикавказ. Онлайн. Европа
1: плюс. Всем отличного дня, классного настроения. Рада приветствовать. 13:04 на часах. Начинаем Владикавказ онлайн. Добро пожаловать. Звоните. 543-7 наш телефон. Также можно оставлять текстовые послания, приветы, поздравления, пожелания, которые я с удовольствием озвучу. На номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Оставляйте сообщения в комментариях самой верхней записи. Ну и также будем читать гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. А через пару минут BTS Swim. Услышим также Тиесто и Бриенну Грейс «Beautiful Places». А в начале часа Кунгс и Теофилос Лондон «Galaxy».
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: знает.
1: Владикавказ.
2: Онлайн. Европа плюс.
3: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Начинаю озвучивать ваши первые сообщения текстовые, которые уже есть на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Марии большой привет Таучеловой. А у Рики, у нее сегодня день рождения, от души хочется ее поздравить через вас и передать самые наилучшие пожелания. Мы тоже присоединяемся к наилучшим пожеланиям. Классного настроения всегда, оптимизма и классной музыки. В ближайших музыкальных планах у нас Мадонна и Мартин Гаррикс, новинка под названием Bizarre, а также чуть позже к нам присоединятся Макмой и Райан Льюис, Can't Hold Us.
1: Владикавказ онлайн.

0: классно, бодро, музыкально продвигаться дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. 13.21 на часах. Впереди гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Скоро узнаем, как сегодня следует действовать козерогам. Полный гороскоп не пропустите. А до него еще успеем услышать Сабрину Карпентер. Эспрессо.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск. Бештогорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите сегодняшний день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня, в идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите себе день, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже не предусмотрена звездами. Ну и, наконец, рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико на Европе Плюс. Вот Кавказ онлайн продолжается. 13:36 на часах. Самое время еще раз напомнить наши координаты. С нами связаться можно по телефону 540-777. С удовольствием вас выслушаем. Также привет и поздравления принимаются текстовым сообщением в группе ВКонтакте Европа Плюс Води Кавказ в комментариях к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. К этой минуте у нас сообщение от Виктора. Большой привет Мариане и Кристине. Приятного им сегодня отдыха.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: В Владикавказе сегодня переменная облачность. Ожидается дождь. Температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 17.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: ЗС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб Cyber X.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Cyber X на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
8: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ онлайн. Европа плюс.
1: 13.43 на часах, Пыль за Кавказ онлайн продолжается. Напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. В ближайшие минуты Free Riding's Weekends, а прямо сейчас Феликс Йен и Шаус, Walk With Me.
0: Владикавказ.

0: Джонни Федукса с своим хитом под названием «Лето», только что на Европе Плюс. Мы с вами будем уже продвигаться к финалу часа. Обязательно там услышим NSYNC в начале следующего. А Алексей Манулов с нами до 6 вечера. Меня зовут Регина Кумаритова. Всем отличного дня. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Москва. Этим летом. Впервые. ВК-фест пройдет на ВДНХ.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
6: Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Верни.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+. Европа
3: Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет. В Москве 14:00.

0: зажигательное «Hello» сейчас прозвучало на Европе Плюс от Мизмо. А вот интересно, когда Мизмо скажет «Hello» нашему чарту Еврохит ТОП-40. Ну, возможно, кстати, уже в эту пятницу такой вариант вполне себе реален. Ждем лучшие хиты недели уже послезавтра. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
7: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89.

0: рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Но звучит уверенно и очень даже убедительно. 14.35 в Москве, с вами Европа Плюс. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук.
7: И великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе, 3К.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
12: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: называется ним One Republic. Услышим Connection. So lonely. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: номер один в России.
1: Отличного дня, в Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Систему цифрового взаимодействия с ОЗС разработали в Северной Осетии. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. А театр «Шаби» готовит премьерные спектакли. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Систему цифрового взаимодействия с автозаправочными станциями разработали в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель Единого информационно-расчетного центра МинЖКХ Эдуард Салказанов. Система позволит в режиме реального времени получать информацию о наличии топлива на АЗС и ценах на него. В настоящее время идет поэтапное подключение заправок к единой цифровой платформе. Также для жителей республики разработали мобильное приложение, которое будет синхронизировано с системой. Его запуск запланирован на следующей неделе. Информация о работе приложения и ссылка для скачивания будут опубликованы на официальных ресурсах МинЖКХ. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Дорожную инфраструктуру обновят на улице Тургеневской, на участке от Плиева до Гадиева, а также на улице Митькина, от Гастела до Калоева. На обоих объектах предусмотрена укладка асфальта в два слоя, замена бордюров и приведение канализационных люков в соответствие с уровнем проезжей части. Завершить работы планируется раньше срока. В Ордоне продолжается благоустройство общественной территории на улице Братьев Дзугаевых. Она будет включать зону отдыха, спортивную и игровую площадки. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, специалисты установят качели, тренажеры, пандусы, лавочки, урны, обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение территории. Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию ассистент-экскурсовода. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, проект «Проводники смысла» в школу юного экскурсовода стартовал в сентябре прошлого года. За время обучения участники изучили историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности и прошли практическую подготовку. Премьерные спектакли готовит театр юного зрителя «Шаби». Об этом на пресс-конференции «ТАСС Кавказ» сообщил художественный руководитель Асланбек Галаов. По его словам, в настоящее время артисты работают над такими постановками, как «Чук и Гек», «Сын Куртатинского ущелья» и «Чиполлино». Зрители смогут увидеть спектакли в новом сезоне. В конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельман 18А.
2: Европа плюс.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: не менее, время летит только вперед. 15:20 уже в Москве, но это на ресницах. Группа «Градусы» на Европлюс, которая порадовала своих фанатов, поклонников новым хитом. Но нам, к слову, тоже есть чем тебя порадовать. И сейчас я о нашем новейшем, крутейшем приложении Европа Плюс «Радио Хаб». Полностью бесплатный, без регистрации, качественный звук и работа в фоновом режиме. Так что скачивай наше новое приложение «Радио Хаб».
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом

0: Салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: подходе уже Алекс Уоррен, который, как он сам признавался не раз, как сам говорил, раньше вообще терпеть не мог слышать и слушать свой голос. Но потом, когда его треки стали, ну, нормально, адекватно воспринимать и делать комплименты его вокальным данным, по-другому он оценил свои данные уже по-другому. И ему даже стало нравиться. О, как. В общем, скромняга парень Алекс Уоррен. Кстати, примерный семьянин. У нас через пару минут его хит «Viva Dream».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Реклама.
5: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки. А также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
9: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб «Сайбер Икс».
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг 34».
12: Счастье есть!
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так, отличные хиты у нас уже прямо по курсу. О, давненько не попадалось, там Кайра попадется обязательно с хитом Соу.

0: 1 у нас в Еврохит ТОП 40 и сейчас тоже высоко, BTS на 4-м месте.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
6: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России 1000. Реклама 0+.

0: YouTube. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tu.ru/6+.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная, Великолупский мясокомбинат, 325 граммов, цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Алексей Мануилов. Ну а через пару минут уже с нами Леони и Каллум Скотт. Ждем Stay.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 102FM.
9: 102FM.
8: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
9: 54 14 90.
8: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: такое все-таки красивое название. «На малиновой луне», да, как звучит «На малиновой луне». Красивое название и безумно красивый трек от группы «Моя Мишель». 16.34 в Москве, уже это Европа Плюс, и я, Алексей Мануилов, а на горизонте уже замаячила фигура Бруно Марса, который не раз признавался, что без и вне музыки просто себя не может представить вообще. И ему охотно веришь, конечно. Бруно Марс через пару минут на Европе Плюс, I Just Might.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
6: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Рыбина и Rock Plus The Second Voice. И вот согласись, какой-то непередаваемый летний вайб сквозит, царит в этом треке с первой до последней ноты. Да! Ничего удивительного, лето в разгаре. И, конечно же, еще больше летних хитов с нами на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

0: музыки вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вернем на

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: задорный смех Gorillaz. Уверен, кто-то взбодрил в конце этого часа. Feel Good Inc. на Европе плюс Gorillaz. А в начале часа следующего ждем клан Карусель, хит Райд, который, ну, собственно, надо спасать у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Поэтому, если хочешь, чтобы Райд и на этой неделе тоже у нас в чарте остались, тогда голосуй на europaplus.ru.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: наших в Москве 17.00.
1: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Систему цифрового взаимодействия с СЗС разработали в Северной Осетии. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. А театр «Шаби» готовит премьерные спектакли. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Систему цифрового взаимодействия с автозаправочными станциями разработали в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель Единого информационно-расчетного центра МинЖКХ Эдуард Салказанов. Система позволит в режиме реального времени получать информацию о наличии топлива на АЗС и ценах на него. В настоящее время идет поэтапное подключение заправок к единой цифровой платформе. Также для жителей республики разработали мобильное приложение, которое будет синхронизировано с системой. Его запуск запланирован на следующей неделе. Информация о работе приложения и ссылка для скачивания будут опубликованы на официальных ресурсах МинЖКХ. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мельзихов. Дорожную инфраструктуру обновят на улице Тургеневской, на участке от Плиева до Гадеева, а также на улице Митькина, от Гастела до Калоева. На обоих объектах предусмотрена укладка асфальта в два слоя, замена бордюров и приведение канализационных люков в соответствие с уровнем проезжей части. Завершить работы планируется раньше срока. В Ордоне продолжается благоустройство общественной территории на улице Братьев Дзугаевых. Она будет включать зону отдыха, спортивную и игровую площадки. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, специалисты установят качели, тренажеры, пандусы, лавочки, урны, обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение территории. Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию ассистент-экскурсовода. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, проект «Проводники смысла» в школу юного экскурсовода стартовал в сентябре прошлого года. За время обучения участники изучили историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности и прошли практическую подготовку. Премьерные спектакли готовит театр юного зрителя «Шаби». Об этом на пресс-конференции «ТАСС Кавказ» сообщил художественный руководитель Асланбек Галаов. По его словам, в настоящее время артисты работают над такими постановками, как «Чук и Гек», «Сын Куртатинского ущелья» и «Чиполлино». Зрители смогут увидеть спектакли в новом сезоне. В конце выпуска о курсе валют. Курс американского доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. «Европа Плюс». Для детей старше 12 лет.

0: гостиный проект под названием «Медуза» на Европе Плюс. Всем-всем-всем привет и отличного вечера. Меня зовут Алекс Мануилов. В самые ближайшие с нами Hertz, Purple Disco Machine, Боб Синклар и Кайза и парень с гитарой. Хотя, на самом деле, он умеет отменно играть и на многих других инструментах тоже. Но гитара — это его самый-самый любимый, конечно. Эд Ширан впереди на Европе Плюс «Shape of You».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из «Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8 999 844 34 34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: обаятельно «Hello» от Mizmo на Европе+. Плюс. Дальше больше хитов, а еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Оливер Три, Робин Шульц, но чуть раньше «Темпер Сити» и крутейший хит, который сейчас можно встретить во многих чартах мира. Впереди «Self-Aware».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха от 23 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск, Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив» с учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
8: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
10: празднично.
9: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
12: Свадьба или новоселье?
11: В «Хоумберри» все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
11: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: старт с 35-й ступеньки. Неплохо. Но посмотрим, какая строчка будет в эту пятницу. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24 на 7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Давненько они нам не попадались, вот попались в конце этого часа. Root Magic на Европе Плюс. Дальше больше хитов, разумеется, больше летней музыки. Так что будь с нами с Европы Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 18.00.
2: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Систему цифрового взаимодействия с СЗС разработали в Северной Осетии. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. А театр «Шаби» готовит премьерные спектакли. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Систему цифрового взаимодействия с автозаправочными станциями разработали в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель Единого информационно-расчетного центра МинЖКХ Эдуард Салказанов. Система позволит в режиме реального времени получать информацию о наличии топлива на АЗС и ценах на него. В настоящее время идет поэтапное подключение заправок к единой цифровой платформе. Также для жителей республики разработали мобильное приложение, которое будет синхронизировано с системой. Его запуск запланирован на следующей неделе. Информация о работе приложения и ссылка для скачивания будут опубликованы на официальных ресурсах МинЖКХ. Более 4000 квадратных метров асфальта заменят на двух улицах Владикавказа. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Дорожную инфраструктуру обновят на улице Тургеневской, на участке от Плиева до Гадиева, а также на улице Митькина, от Гастела до Калоева. На обоих объектах предусмотрена укладка асфальта в два слоя, замена бордюров и приведение канализационных люков в соответствие с уровнем проезжей части. Завершить работы планируется раньше срока. В Ордоне продолжается благоустройство общественной территории на улице Братьев Дзугаевых. Она будет включать зону отдыха, спортивную и игровую площадки. Как сообщает Минстрой Северной Осетии, специалисты установят качели, тренажеры, пандусы, лавочки, урны, обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение территории. Впервые в Северной Осетии 400 школьников получили профессию ассистент-экскурсовода. Как сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова, проект «Проводники смысла» в школу юного экскурсовода стартовал в сентябре прошлого года. За время обучения участники изучили историю и географию Осетии, основы экскурсионной деятельности и прошли практическую подготовку. Премьерные спектакли готовит театр юного зрителя «Шаби». Об этом на пресс-конференции «ТАСС Кавказ» сообщил художественный руководитель Асланбек Галаов. По его словам, в настоящее время артисты работают над такими постановками, как «Чук и Гек», «Сын Куртатинского ущелья» и «Чиполлино». Зрители смогут увидеть спектакли в новом сезоне. В конце выпуска о курсе валют. Курс американского доллара на сегодня 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 53 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: Доброго и приятного вечера всем слушателям Европа Плюс. Приглашаем всех желающих свои пожелания, поздравления и приветы сюда доставить в рамках этого музыкального часа. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня среда, 15 июля. Это значит, что мы с вами добрались до летнего экватора. И если вам уже есть что вспомнить, значит, вам повезло, и вы на правильном пути. Ну а если до сих пор еще ничего яркого, интересного и запоминающегося не случилось, то время брать инициативу в свои руки и менять тактику. Я надеюсь, что вторая половина лета непременно вас неоднократно порадует и приятно удивит. А в наших планах же здесь удивлять вас в том числе любимой музыкой. В ближайшем будущем обязательно то, что вам понравится. Ну а пока давайте вспомним, как можно свои пожелания сюда доставить. 540-777 – это номер, по которому можно дозвониться в эфир. Код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. А можно написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-01. Ну а теперь о наших ближайших музыкальных планах. В скором будущем здесь Джонни и Федук. Также в этом часе Дженни и Тейм Импала. Ну а для начала Алан Уокер, Изабелла Мелкман.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: плюс.
1: А вот теперь уже активная стадия нашего общения. Конечно, первые пожелания с удовольствием прямо сейчас зачитаю. Пишет нам Игорь. Добрый вечер, Европа Плюс. Огромный привет хочу передать своему напарнику Тимофею и Олегу, который на больничном выздоравливает. Передали всем, кто болеет и неважно себя чувствует в этот самый момент. Желаем поскорее восстанавливать силы и, конечно же, брать курс на улучшение самочувствия. Также еще у нас есть от Дианы. Огромный привет. Класс! И обалденным Олесе и Дзере. Скажите, что они лучшие. Передали. И есть еще поздравление с днем рождения Максима. С днем рождения поздравляет Любовь. С пожеланиями счастья, удачи и любви, что бы это ни значило. Впереди у нас очередная порция хитов. Картуны Кристиан Джарви. Чуть позже The Bowser, Magnetic.

0: А вот и очередные приветы, которые уже успели прийти на номер 8-928-495-0102. Написать нам можно в мессенджерах, но и подписывать ваши поздравления и приветы тоже не забывайте. Итак, посмотрим, что у нас в данный момент здесь успело появиться. Пишет нам Александр, передайте огромный привет. Пылаевой Марине, скажите, что я ее люблю. Передали также всем слушателям Европа Плюс. Сделано. Едем дальше. Привет всему Владикавказу, пишет Юрий. И отдельный приветы очаровательной и прекрасной девушке Нонне. Надеюсь, она слышит. Мы тоже надеемся, что и приветы были услышаны, и будут услышаны очередные хиты, которые мы для вас подготовили. В ближайшем будущем это Алекс Уоррен. И также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Осетия. Место, где отдых

0: вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
5: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Европа Плюс.
6: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, четверг, 16 июля. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы ни задумали, удача будет с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут отсидеться. Львы, чем спокойнее вы будете, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно нужна искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит завтрашний день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли, наконец, победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, завтра у этого дня вы будете явно любимчики. Рыбы, меньше думайте о том, что сказать и кому.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на Европа Плюс.

0: А у нас здесь время общения, пожелания, приветы, поздравления, ваши хорошие новости и желание вызвать чьи-то улыбки. Все это будет здесь уместно. 540-777, номер, по которому можно дозвониться в эфир, или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Сегодня 15 июля, международный день варенья, день смотрения на фонари, день рисования углем и день русской лени. Ну что же, совершенно официально можно себе позволить сегодня ничего не делать, никуда не торопиться, и всем говорить, что вы просто празднуете, да еще и других к этому склоняете. Всех поздравляем, если у вас свой праздник, о котором в этом списке не было сказано до этого момента, напишите нам, обязательно все обсудим, да еще и музыкально закрепим.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями. Чуть позже возможен небольшой дождь. Температура в данный момент около 22 градусов. Ночью опустится до плюс 16. Завтра в течение дня также возможен дождь.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе 3К.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
11: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб Cyber X.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Cyber X на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Владикавказ. Онлайн.

0: И очередная порция пожеланий, которая успела сюда прийти. Возможно, сейчас чей-то вечер станет чуточку позитивнее и приятней. Итак, пишет нам Юлия. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своей сестре Карине и дочурке Ксюше, а также сестрам Леночке и Аллочке. Ну и вам, Европа Плюс. Что же, спасибо огромное. Абсолютно взаимно. Приятного вечера вашей веселой компании. А также еще у нас есть пожелание приятного аппетита мужу Батразу и доченьке Юлиане. Это сообщение от Нателлы. Да, у многих время ужина, поэтому пусть вам будет вкусно. Надеюсь, что со всеми сложными, какими-то насыщенными и срочными делами на сегодня вы разобрались. И теперь берете курсы на отдых, расслабление и, конечно же, приятную компанию. Ну, а мы, в свою очередь, продолжим сопровождать этот вечер лучшими и любимыми хитами. Впереди DNCE и чуть позже Доминик Файк.
1: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь настало время попрощаться до нашей следующей встречи. Здесь же в эфире Европа Плюс. Набирайтесь приятных впечатлений. Надеюсь, что будут какие-то радостные поводы с нами связаться. А мы с удовольствием ответим вам взаимностью. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Disturbed и Cyril. Ну а в новом часе очередная порция ваших любимых хитов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подолитрат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2020.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Европа Плюс.
9: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. И пока в Москве поливает дождь, Игорь Акулов расскажет нам новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. МВД сообщило, что отменит штрафы за нарушение правил остановки и стоянки около АЗС. Ввод жилья в России существенно снизился, и в Японии появился медведь-рецидивист. Подробности далее. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $85 за баррель из-за эскалации между США и Ираном. Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады и новых ударах. Иран ответил атаками на базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июня этого года. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив. Ситуация остается напряженной. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. МВД сообщило, что штрафы водителям за стоянку в очередях на АЗС будут отменять. Прецедент произошел в Саратовской области. Водители были привлечены к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. Нарушения фиксировали камеры после введения ограничений на продажу топлива. Постановление отменят с учетом малозначительности или крайней необходимости. Если штраф не был отменен, то необходимо составить обращение в МВД. Посол России заявил о приостановке атомного сотрудничества с Аргентиной. При этом интерес к совместным проектам в электроэнергетике, возобновляемой энергетике и нефтегазе сохраняется. Стороны готовят нефтегазовый форум в октябре. Аргентина входит в так называемый «литиевый треугольник», что открывает перспективы для сотрудничества. Отказов о совместной работе в этой области от аргентинских властей не поступало. Ввод жилья в России за первое полугодие снизился на 18% до 42,76 миллионов квадратных километров. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего падение наблюдается в Сибирском округе на 32%, в Южном на 27% и в Северо-Западном на 23%. В Москве, напротив, ввод вырос на 9%. Спад в основном связан с сокращением индивидуального жилищного строительства. Рынок адаптируется к новым экономическим условиям. Власти рассчитывают на стабилизацию во втором полугодии. И в Японии медведь за 2 недели совершил 14 взломов домов и магазинов в поисках еды. При этом 5 раз он вламывался в один и тот же дом, поедая печенье, сахар и сладости, а также забрался в кондитерскую за пончиками и 4 раза наведывался на ферму за кормом для скота. Японская полиция призывает не оставлять еду в доступных местах, а медведь-рецидивист до сих пор не пойман. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей и 91 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: всех диджакеев этого многих предыдущих годов. Этого, честно, пока еще не смотрел, но надо разобраться. Кальвин Харрис, я думаю, что и в этом году он заработает прилично. Джази и Satisfy на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:21. А это значит, что минут 39 нас отделяет от летнего вайба. А вот там вот такой летней солнечной музыки будет очень много. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем вперед. Это Фомин. Желаю всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер «Амода C5». От 2 249 000 рублей в Автоюг Пятигорск. Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Амода C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Трейдин. Реклама не является публичной офертой.
5: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европе Плюс и Meet Me in the Dark. Столица 19.36. Привет всем, кто влился в нашу компанию. Да, в Москве поливает. Сейчас, я думаю, многие оказались, ну, либо в своем авто, либо где-нибудь уже дома, надеюсь, либо в помещении, либо в кафе кто-то забежал. Это классно. Конечно, прошел дождик хороший. Но, надеюсь, это не станет причиной для расстройств, а станет причиной для того, чтобы остаться с радиостанцией номер один в России, ну и получить порцию... На сколько там? На 120 минут, наверное, да? Солнечной, легкой и любимой музыки. Летний вайб на подходе, ни в коем случае не пропусти.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха от 23 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Пожарная служба во Владикавказе. 54 14 90.
1: Baby.

появились. Давно их не было слышно, и вот они у нас в эфире. «Градус» и «На ресницах» прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Да, рядом со мной. Это приятно, честное слово. Люблю классные компании, люблю, когда можно посидеть, послушать классную музыку, с кем-то поболтать вот в соцсетях, почему бы и нет. В общем, все это будем делать и на протяжении следующих двух часов, которые мы посвятим летнему вайбу.

0: Реклама.
1: Календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Лента. Поставщик шашлыка №1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: сама себя сделала. Она, конечно, не кукольной внешности совершенно. Она, конечно, не подарок, прямо скажем, но она смогла. Она сделала это. Pink и ее Try. В финале этого часа на Европе Плюс. Дальше сделаем твой день. Точнее, вечер. Приятнее.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

8 вечера в Москве. Европа плюс. Летний вайб. Ну что, погнали? Это летний вайб на Европе плюс. Если точнее, это первая часть его. Впереди 60 минут солнечной легкой музыки, которая постарается отвлечь нас от всех вот от напрягов в этой среде. Ну, были. Если были, будем отвлекаться. Если не было, прекрасно, будет еще лучше. Кстати говоря, все это играть для тебя буду я. Здрасте, это Фомин, и я гарантирую в первом часе королеву поп-музыки. Мадонна, естественно, и совсем еще недавно первый диджей мира по версии DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Раньше суперкрутая история от Naughty Boy и Callum Scott, Under. Ну а начинаем с Benny Sad Boy прямо сейчас. Поехали!

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Mavix и Bizarre. Новая песня нашего эфира. Вот так вот мы с вами коротаем этот вечер с летним вайбом, с классной музыкой. Ну и, кстати говоря, эта классная музыка может быть с тобой везде. Абсолютно. Поверь мне на слово, если ты поставишь новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон. Не надо обновлять старое, просто скачай новое приложение Европа Плюс, ну и получай удовольствие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Никаких регистраций, абсолютно бесплатная.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6026-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб Cyber X.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

твоем радиоприемнике. Ужели его Moving to the Sun. Впервые этот трек он отыграл на Coachella. Ну а дальше понеслось. Во всех вообще утюгах, во всех холодильниках. Да, и откуда угодно звучит

0: Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

правда ведь? Это Disclosure и Sam Smith Lunch в летнем вайбе на Европе Плюс. И таких бомбических треков сегодня будет еще предостаточно, потому что это только первый час нашего вечернего развлечения. Впереди еще целых 60 минут, но смело прибавляй к этому еще 10, потому что до финала этого часа.

0: на все деньги. Поэтому не пропусти.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130. 0+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Спасибо, финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Это Мишель и Austin Miles, Unbound. Дальше хиты будут, дальше солнечная летняя музыка. Ну и все это, конечно же, для тебя, поэтому оставайся.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

до полуночи поблизости, но не будем забегать так далеко, пока у нас есть еще целых 60 минут летнего вайба. Вторая часть стартует прямо сейчас, и я надеюсь, что ты где-то рядом со своим радиоприемником. Если радиоприемника рядом нет, то можно воспользоваться, например, умной колонкой легко и просто. Можно скачать приложение новое Европа Плюс Радио Хаб, свой смартфон и слушать нас абсолютно везде. Ну и, конечно же, получать удовольствие. А в среду вечером, после обеда, конечно же, получать удовольствие мы просто все обязаны, потому что полнедели уже пролетело, немножко осталось, дальше неделя побежит побыстрее, настроение будет позвонче, ну и, конечно же, музыка будет посолнечнее. И это я точно говорю, потому что на очереди один из главных хитов этого лета — Мизмо, Hello, ни в коем случае не пропусти, звучит просто великолепно. Причем, если сделать звук чуть-чуть погромче, можно получить удовольствие в полной мере. Но прежде, классный трек от Йорка, On The Beach. Ну а начинаем этот час с Maroon 5 и Лизы прямо сейчас.

0: эту песню. А кто не знает эту песню, когда-то еще в 96-м, наверное, году ее записали ребята из Англии, да, The Verve, Ричард Эшкрофт, мною обожаемый артист, ну и даже пластинка есть у меня этого человека и этой группы. Ну а теперь Гамбер, Дадони, Эмили Робертс и Bittersweet Symphony. Здесь на радиостанции номер один в России в летнем вайбе. Ну, красота неописуемая. Просто в двух словах не описать. Но зато можно в двух словах сказать, что впереди музыка будет такой же классной. The Bows и Magnetic. Но прежде послушаем драму Робин Ханнибал Монте-Карло. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Клуб «Сайбер»

раздают стиля. Ну, просто, просто невероятная история от Бауса. Magnetic. Кстати говоря, в 26-м году, в феврале, они выпустили этот трек и сразу же залетели в топы норвежских чатов, европейских. Ну, в общем, у нас тоже появились, и классно. Потому что звучит это все невероятно стильно, невероятно красиво. Хочется двигаться под этот трек. Хочется вот прям вот сидя даже двигаться. Лежа двигаться, как угодно, но двигаться. Потому что что-то в этом есть, а? Какая-то жизнь, правда ведь? Ну и что, дальше из жизни. Классной жизни. С красивым припевом. Медуза. Don't want

0: даже если бы в нем ничего более не было, уже один припев заслуживает 100 из 100, да. Ну вот 100 из 10 хотел сказать. Ну и это тоже верно. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Обожаю этот трек, и я уверен, он обязан добраться до первой строчки нашего хит-парада. Еврохит ТОП-40. Голосуй за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохита». Ну и в пятницу обязательно слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну а до финала этого часа слушай хорошую музыку. Что будем слушать? А ты оставайся. Скоро выясним вместе.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130. 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: летнего вайба на Европе Плюс на сегодня. Ай, какая красота. Ну, в общем, покажу я вам и любовь, и музыку уже завтра с 8 до 10 здесь на радиостанции номер 1 в России. Обязательно слушай летний вайб, обязательно проведи этот вечер в хорошей компании, слушай мировой поп-музыкой. В общем, все обязательно будет, но завтра в 8 вечера. Но я не прощаюсь ни в коем случае, музыка-то продолжается. На очереди The Knox, Sophie Tucker и One on One, но прежде BTS, Swim.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице 22:18. Здесь по-прежнему Фомин, и, естественно, до полуночи, как и обещал, всех доведу, всех желающих, и, конечно же, по пути буду играть только лучшую мировую поп-музыку. Но прежде напомню, что завтра с утра пораньше всех нас будет ждать летняя У с 7 до 10, здесь на Европе Плюс, игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, в общем, все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну, а дальше необходимо... Дамиана Дэвид, Next Summer. Но прежде, Леона, Калум Скотт, Stay.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук, Лето. Крутейший взлет, Леона и Калум Скотт, Stay. Номер один, Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

на 45 минут и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку. Ну, первое место нашего Еврохит ТОП 40 пропускать никогда, ни за что. Суперхит Тайм Импала, Дженни, Дракула. Еще один номер один, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Убаюкивающая история от The Second Voice, Let Me Be. И все это здесь, на Европе Плюс, уже очень скоро.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: секундочку. Первое место авторитетного Еврохит ТОП-40 в твоем радиоприемнике прямо сейчас. Это Time Impala и Dracula. Ну, посмотрим, как будет обстоять, точнее, как будут обстоять дела в пятницу этого трека. Может быть, лидерство останется за ним, а может быть, что-то поменяется. И ты можешь на это повлиять на нашем сайте europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, не стесняйся, голосуй, поддерживай. Ну и слушай обратный отчет в последний рабочий с 14 до 16 по Москве. Европа
1: плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

новый трек в нашем эфире. Надеюсь, тебе понравилось. Ну, его надо, конечно, распробовать сначала, понять, да, прочувствовать, может быть. И тогда, я думаю, что у него есть все шансы, ну, залететь вначале в наш Еврохит, а дальше, может быть, и добраться до конца этого лета, до первой строчки. Ну, а мы добрались до суперхита от Кальвина Харриса, еще один супер-диджей, джази, услышим Satisfy, ну и Temper City, Self-Aware.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, погнали вперед. На очереди абсолютно летний трек от диджея Годжи и Джейсона Дерула с Мелоди. Мичико.
2: Чико, давай, Мичико. Танцуй на Мичико.
1: На расслабоне на чиле классная история. Прежде Дюк Дюмонт и Ocean Drive. Здесь уже более плотный звук для тех, кто пока спать не собирается. Ну и California Nights, Tokyo Hotel. Это уже что-то для романтиков. Короче, оставайтесь с нами, каждый для себя что-нибудь найдет.

двух человечков, рядом с которыми замедляется время. Да, если у вас пока нет такого даже на горизонте, то что я могу сказать, ребята? Надо расширять горизонты, выходить за рамки иногда, ну, в разумных пределах, разумеется, знакомиться, встречаться, общаться. Это нам само лето завещало. Так что дерзайте, с вами здесь в ближайшие часы.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
0: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания.

на Европе Плюс, мистер Мизмо. Так звучит лето 2026 здесь на Европе Плюс. Лето в ваших колонках простые истины, да. Солнце светит всем одинаково. The sun is up, where are you? И как завещал философ Ужель, да, moving to the sun, ребята. Двигаемся к солнцу, продвигаемся к нему поближе. Все-таки мы с вами распечатали сегодня лето, часть вторую. 16 июля на календаре, четверг. Всем большой привет и всем, конечно, лето! Лето, больше лета и больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Алекс Уоррен и забавная песенка Fever Dream. Поймаем Marshmallow и инди-поп-рок ребят Portugal The Man, Phoenix, а еще впереди милая Билли Айлиш.

Бабса здесь на Европе Плюс. Так звучит лето в ваших колонках вместе с радиостанцией номер один России. Ну, а если хочется добавить еще больше летнего вайба, это всегда, пожалуйста, по будням летом здесь на Европе Плюс. Можно включить по щелчку пальца летний вайб на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Это же будет и сегодня тоже. Так что, если хотите музыку со вкусом лета, горячие хиты, классные летние новинки, все там, в летнем вайбе на Европе Плюс. Пока же у нас впереди тоже приятные встречи. Появится «Моя Мишель», Таня Ткачук, саксофон и хит «На малиновой луне». Чуть раньше здесь «Sunrise Avenue» и «Леони», «Калум Скотт», «Stay».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

спасибо им за это. Ну, так сказать, спасибо в карман нет. А вот на сайте europaplus.ru можно ребятам повесить лайк в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И, возможно, в ближайшую пятницу, это уже завтра, группа «Майя Мишель» окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Так что, если хотели бы оказаться на «Малиновой луне» с группой «Майя Мишель», ставьте лайк. И, конечно, ждем итоги хит-парада уже завтра. Пока же, впереди этой ночью здесь KDDK, Bamba Leo, также Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и через пару минут Dave и Thames, Rain Dance.

0: настоящие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
2: Реклама.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: еще он, Ваня Дмитриенко, и его сингл «Ртуть» стоит дождаться. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
6: Привет, и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
2: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
2: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Self Aware от проекта Temper City уже через пару минут встречайте. Также скоро здесь Cassette, Tell Me Why и та самая девушка с вопросом Where is my husband? Это Ray.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.